0: когда душа поет.
1: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: чудо.
1: Ведь только мамины глаза
0: поймут, когда твой мир запутан.
1: Она простит тебя за все
2: и будет ждать звонка ночами.
3: И если на душе темно,

как же поют земляки. Эх, знай наших. Казак ФМ. Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
3: Пап, какое мне доброе дело сделать?
4: Дочь, желание прекрасное и похвальное. А почему оно у тебя появилось?
3: А нам в садике сказали, что каждый день надо делать одно доброе дело.
4: Они объяснили, почему?
3: Нет.
4: Тогда слушай. Доброта делает нас счастливее. И это доказано в результате научных исследований. От доброго поступка нам становится тепло на душе. И это чувство вызывает выработку гормона окситоцина в нашем мозге и во всем теле. А он очень хорошо влияет на работу сердца. Еще доброта повышает уровень дофамина, гормона счастья. Поэтому некоторые ученые на полном серьезе считают добрые дела чудо-лекарством.
3: А какие добрые дела надо делать?
4: Любые. Главное – помогать другим людям совершенно бескорыстно и от всего сердца. Например, помочь маме с уборкой. Или собрать малину у бабушки. Или найти дедушке очки, которые он потерял.
3: А взрослые делают добрые дела?
4: Конечно. Очень часто взрослые помогают не только близким, но и совершенно незнакомым людям. Это называется благотворительность. Существуют специальные фонды, которые занимаются организацией помощи больным детям, пожилым людям, животным. Любой человек может совершить пожертвование в виде денег – 100 рублей или 1000. И это будет уже самое настоящее доброе дело. А благотворительные фонды на эти деньги покупают лекарства, оплачивают сложные операции. В общем, помогают тем, кто нуждается в этой помощи, самыми разными способами.
3: Пап, мне как раз зубная фея 100 рублей принесла. Давай я кому-нибудь помогу.
2: Папа знает.
5: Казак

0: как же поют земляки! Эх! Знай наших!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Приветствуем вас на радио «Казак-ФМ».

тобой дрожит. Трубка горяча, а

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Дойра — это традиционный музыкальный инструмент узбекского народа. Он похож на бубен. Каркас делают из древесины абрикоса и ореха. Внешняя сторона покрыта дубленой кожей. Внутри — металлические кольца. Исполнитель одной рукой держит обруч, а другой бьет по коже, одновременно встряхивает дойру, чтобы кольца пели. В руках виртуоза инструмент может производить и нежные звуки, напоминающие шелест ветра, и громкий барабанный бой, как весенний гром. Когда появилась дойра, сказать сложно. На памятниках II века до нашей эры, найденных в Средней Азии, есть изображение круглых женщин с бубнами в руках. Возможно, это и есть прародители. Очень долгое время на узбекской дойре играли только женщины и только на свадьбах. Причем сами же они инструмент себе и создавали. Мужчины думали-думали и тоже взялись за дойру, только сделали ее по размеру меньше и тяжелее. На вечерах, даже если и нет инструмента, девочки и девушки берут в руки металлический поднос, начинают бить по нему, создавая мелодию для танцев. Любовь к музыке дойры узбеков в крови, ведь она — душа этого народа.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

лодочка где-то плывет. Степь светит огнями ночь, звезды над нами горят.

nu. До утром затишье, до спелые вишни в садах.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут экономить на всем, кроме праздников. Только наши соседи могут не выбрасывать использованную одноразовую посуду, а моют ее и убирают в шкаф со словами «А вдруг пригодится?». И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Девочки, я сегодня в автобусе чуть сознание не потеряла. Представляете, захожу, и что я вижу? Красавчик сидит на меня, смотрит. Боже мой, мечта! Меня аж в жар бросило. И в голове сразу сцены из этих фильмов голливудских поплыли, поплыли, поплыли. И тут он смотрит на меня глазищами своими, встает и говорит: «Тетенька, садитесь, пожалуйста».
1: Шутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Жена приходит домой и говорит мужу:
2: дорогой, доктор сказал мне, чтобы окончательно вылечиться, нужно провести месяц на море, месяц в горах и месяц в деревне. Куда мы с тобой отправимся в первую очередь, дорогой?
3: Для начала к другому доктору, дорогая.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак-ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей балконы по количеству рассады по весне могут конкурировать с промышленными теплицами. Это наши соседи могут записать пятиминутное голосовое сообщение, только чтобы попросить перезвонить. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Это, Петрович, ты что так похудел, постройнел? В тренажерный зал ходить, что ли, начал?
1: Ага, начал. Не, Русланчик, это мы с женой ипотеку оформили. Вот, держу себя в форме.
0: Ага.
2: Два соседа на Казак FM.
3: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: спрашиваю сына, ну когда ты уберешься в своей комнате? А он мне: время расставит все по своим местам.
1: Шутки, прибаутки.

0: Кубань – край добра.
1: В свои 14 лет Саша Меркулов из Славянского района – главная опора в семье. Мама воспитывает 4 детей одна, и подросток берет на себя всю мужскую работу по дому. Но самому Саше сейчас очень нужна помощь. У него двусторонняя сенсоневральная тугоухость третьей степени. Диагноз врачи поставили, когда мальчик уже ходил в детский сад. Обратили внимание на то, что он не сразу реагирует на голоса и звуки. Саша стал носить слуховые аппараты. Но из-за того, что время было упущено, ему оказалось непросто запоминать слова и развивать мышление. Сейчас Саша учится в специализированном интернате. Учителя хвалят его за старательность и хорошие оценки. Подростку очень нужны более мощные слуховые аппараты, потому что старые уже не справляются. Когда Саше примеряли устройство у сурдолога, он впервые услышал новые для себя звуки. Его радости не было предела, рассказывает мама Анастасия.
2: Когда мы ездили в клинику на примерку, это, я не знаю, просто нужно было, наверное, слышать ребенка. У него просто было такое счастье. Рассказывал мне потом, что «Мам, ты представляешь, я даже слышал звук сплит-системы». У него столько счастья было в голосе.
1: Саша добрый и отзывчивый. Всегда поддерживает младших брата и сестру, которые его очень любят. Он мечтает связать будущее с компьютерными технологиями. А еще увлекается легкой атлетикой и единоборствами. Но из-за проблем со слухом подросток чувствует себя неуверенно. Ему трудно общаться со сверстниками. Новые аппараты дадут Саше шанс жить полноценно. Их стоимость – 280 тысяч рублей. Для многодетной семьи эта сумма неподъемная. Папа им не помогает. Единственная надежда – на поддержку неравнодушных людей.
2: Я была бы очень благодарна. И ребенок в первую очередь, если бы нам помогли бы приобрести аппараты хорошие, чтобы ребенок не чувствовал себя таким скованным, чтобы не было дискомфорта. Хорошие слуховые аппараты Саше очень помогут избежать чувства, что вот он не такой, как все.
1: Помочь Саше Меркулову можно, отправив пожертвование с помощью банковской карты на сайте благотворительного фонда «Край добра».
0: Кубань – край добра.
3: Когда душа.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Знаешь, дорогая, скажу тебе всю правду. За всю мою жизнь у меня было только две красивых женщины.
2: Да? И кто же это вторая?
3: Да ты, собственно, и первую-то не знаешь.
0: В субботу и воскресенье с 12 в 18.00. Вареночки по вашим письмам на Казак ФМ.
4: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Воскресенье, 8.45 на Казак ФМ.
5: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
6: «Я фермер». Для соседа.
7: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.
8: Мы

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а зачем ты все время говоришь, что я умная и красивая?
3: Нина, во-первых, потому что ты на самом деле умная и красивая. Во-вторых, это очень важно – говорить людям добрые слова. Есть даже русская народная пословица – «доброе слово лечит, а плохое калечит». Или еще говорят, что доброе слово человеку как дождь в засуху.
0: Как это?
3: Дочь, добрые слова творят чудеса. Попробуй сказать своим друзьям, что они умные или красивые. Это еще называется по-другому комплимент. Что ты делаешь, когда я тебе так говорю?
0: Улыбаюсь.
3: Вот, добрые слова могут вызвать улыбку даже на хмуром и печальном лице. Они дарят человеку хорошее настроение, окрыляют, вдохновляют. И поэтому очень важно их говорить близким людям и даже незнакомым.
0: Ой, незнакомым?
3: Да, даже им. Пожелать доброго утра кондуктору в автобусе, поздороваться с охранником в детском саду, улыбнуться случайному прохожему. Особенно, если они как-то помогли тебе, открыли дверь или пропустили вперед в очереди в магазине. Их обязательно надо поблагодарить и сделать какой-нибудь комплимент. Сказать что-нибудь вроде «спасибо, вы такой вежливый» или «вы так любезны».
0: А бабушке с дедушкой такие слова надо говорить?
3: Конечно. Если ты соскучилась по ним, можно позвонить и сказать об этом. И о том, как ты счастлива, что они есть в твоей жизни. Любой человек будет рад такому вниманию. Обязательно улыбнется, и его настроение улучшится.
0: Папочка, ты такой умный. Даже умнее меня.
2: Папа знает.

0: Казак ФМ.
1: Здравствуйте. На радио Казак ФМ начинается программа «Варенички по вашим письмам». В студии Виктория Никитюк. Сегодня 5 сентября. На календаре Международный день благотворительности. Он учрежден ООН в 2012 году. Эта дата приурочена ко дню ухода из жизни матери Терезы в 1997 году. Католической монахини, лауреата Нобелевской премии мира. Именно мать Тереза посвятила жизнь помощи бедным. Цель Международного дня благотворительности – привлечь внимание к работе волонтеров и благотворительных организаций. Мы от души приветствуем всех волонтеров, всех меценатов и благотворителей. Мы желаем вам мирного неба над головой, крепкого-крепкого здоровья, любви и взаимопонимания. Пусть все ваши начинания всегда венчает успех. С Международным днем благотворительности! И низкий вам поклон. Я хочу рассказать вам о поклонниках радиостанции «Казак ФМ», которые назвали себя радиоэскадроном. Вот что такое эскадрон. Нас часто спрашивают об этом. Эскадрон «Казак ФМ». Так вот, самая первая волна этих поклонников, они дружили посредством эфира. У ведущих брали телефон того, кто им приятен в эфире, и начинали дружить. Это тоже очень большое дело, когда люди не остаются без внимания, появляется новый интерес, новый круг общения. А потом они узнавали друг о друге, у кого, ну, конечно, когда общались, понимали, кто как живет. И вот если нужна была помощь, например, бурьян выше забора вырос, а женщина плохо ходит, собирался эскадрон, и в какую-то субботу или воскресенье, понятно, что неважно, пенсионеры или нет, на неделе всегда есть какие-то свои дела, а вот по выходным они собирались и ехали, косили траву, или могли вырыть колодец, могли провести воду, помочь убрать во дворе, навести порядок. Какие-то закрутки привозили тем, кто одинок. Это, знаете, это так приятно. Просто приезжали пообщаться, и это тоже скрашивало одиночество тех людей, которые, например, не могли выходить из дома. Я сейчас с такой теплотой вспоминаю эти письма, эти рассказы, которые звучали в нашем эфире в первые годы работы радиостанции. Да и сейчас много таких историй. Еще раз хочу поздравить всех с Днем благотворительности.

0: заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра.
1: Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра.
0: Но если

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Вы знаете, в это непростое время сколько волонтерских групп, сколько групп помощи для наших защитников, для тех, кто вернулся с СВО, организовывают наши граждане, наши россияне и, в частности, жители Кубани. Мы восхищаемся этими людьми, мы передаем часто в эфире им приветы. И не важно, что День благотворительности только раз в году. Мы, люди, творим добро, во всяком случае, уверенно стараемся творить добро каждый день. Наш эфир продолжает Наталья.
2: Дорогая моя группа, Елизаветинская за наших, с огромной теплотой и искренним уважением поздравляю вас с Международным днем благотворительности. Низкий поклон вам за ваш самоотверженный труд, за каждую связанную вещь, сплетенную маскировочную сеть и собранную посылку. Наша группа «Елизаветинская за наших» действует с октября 2022 года, и за это время нами организовано уже более 200 сборов гуманитарной помощи. Это пример истинного патриотизма и безграничной любви к родине. Особенные слова благодарности и самые крепкие обнимашки участницам рабочей группы «Пчелки». Вы самая лучшая команда. Спасибо за то, что вы есть, за ваш талант и душу, которую вы вкладываете в каждое изделие. Очень ценю каждую из вас. Верю, что вместе мы сможем очень многое и даже чуть-чуть больше. С праздником вас, дорогие! Ваша Ильенко Наталья. И, конечно, для вас, мои хорошие, звучат самые прекрасные песни на нашем любимом Казак ФМ.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Напомню, в программах выходного дня в субботу и в воскресенье в «Вареничках по вашим письмам» мы читаем только ваши письма, которые заранее прилетели на радиостанцию по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279, на Казак ФМ в «Вареничке по вашим письмам». Письмо в программу прислал Федор Георгиевич Спиров. Он поздравляет дорогую любимую супругу с 80-летним юбилеем. «Хочу поздравить свою Тину Константиновну с таким замечательным днем. Дорогая, дни бегут, как ветер, без оглядки. Светит солнце и метут снега. Только знай, что на любом десятке ты для меня все так же дорога. Пусть нам обоим много лет, мы обязательно дождемся бриллиантовой свадьбы. Ведь 56 лет совместной жизни мы уже отметили. Любимая, одну тебя боготворю и всегда хочу быть рядом. Желаю счастья, здоровья. Пусть судьба хранит от бед и живи на свете много-много лет. Ради нас, меня, двух дочек и 5 внучек. С любовью, твой муж». Тина Константиновна, от Федора Георгиевича этот музыкальный подарок для вас. –

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Зина Козырь из хутора Стринский пишет: «Я пишу один раз в год в эту программу. Зинаида, дорогая, можете и почаще писать письма. Вот и дожила я до дня своего рождения. Уже 2 восьмерочки. С Божьей помощью и слава Богу. Хочу поздравить себя, пожелать радости и мира, здоровья крепкого вдвойне и самого простого — пожить подольше на земле. Мы шапки вверх подбросим и пропоем тем паче. 2 восьмерки и никак иначе. Очень люблю радио «Казачок». Слушаю вас с первого дня вашей работы. Я без вас просто не могу. Спасибо вам всем за вашу работу. Коллектив «Казачка», вы молодцы. Дорогая Зинаида Козырь, мы, радиостанция «Казак-ФМ», сердечно поздравляем вас с вашими 2 гордыми восьмерочками. Крепкого здоровья, мирного неба над головой. И всегда оставайтесь с нами на любимой волне. «Казак-ФМ». Олег Валентинович Пепко из Темиргоевской получает поздравления с 50-летием в письме от жены Лены и от Наташи. «Варенички по вашим письмам – моя любимая передача на Казак-ФМ», – пишет Олег. Олег, а мы пожелаем вам от вашей любимой программы счастья, крепкого здоровья, кавказского долголетия и исполнения всех-всех ваших планов и желаний.

0: шутки на Казак ФМ.
1: От Новокубанской городской ветеранской организации уже по традиции звучат поздравления в наших программах. Сегодня поздравляют Людмилу Ивановну Тиш с 85-летием. Именинница – большая умница. Она пела в хоре «Играй гармони». У нее первый голос, который всегда просто необходим хору. Людмила Ивановна – уважаемый человек. Да и друг она незаменимый. Поддержит, подскажет и поможет в любом деле. Вот и 85. Красивый возраст и достойный. Хотим вам счастья пожелать такого, чтоб хотелось помнить. Хотим вам пожелать тепла от близких и чужих людей, чтоб жизнь прекрасная была, даря вам много светлых дней. С юбилеем!

0: Шутки на Казак-ФМ.
1: Любовь Григорьевна Русанова делится в своем письме вот какой новостью. 5 июля с отчетным концертом приезжала из станицы Советская Новокубанского района народная вокальная группа «Идеал». Выступали перед нами Никитов Виктор, Каракашьян Ольга и Русанова Елена, а руководитель группы Елена Закреевская. Они рассказывали нам, как ездили с концертами к ребятам на СВО. Ребята были очень довольны. И в Новокубанске у нас группа выступила здорово. Молодцы они. Хочется от всех зрителей поблагодарить их такими словами. Дай Бог любви вам и тепла. Чтоб не было душевной стужи. Чтоб были добрыми дела. Чтоб каждый был кому-то нужен. Любочка из Новокубанска, благодарю вас за письмо. Народной вокальной группе «Идеал» большой привет от радио «Казак-ФМ». Душевного кубанского радио.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: А это поздравление звучит для родителей Гладниковых Галины Леонидовны и Алексея Анатольевича. Вас поздравляют дети и внуки с 45-й годовщиной со дня свадьбы. Воспитали наши родители 3 сыновей, они бабушка и дедушка 8 внуков. Мы желаем им здоровья и удачи во всем. Мы очень рады приходить к ним, приезжать. Их любят все очень-очень. Галина Леонидовна, Алексей Анатольевич, поздравляем вас. Горько. Большого счастья и крепкого здоровья. Эта песня для вас.

0: на Казак ФМ.
1: С любовью и нежностью папа пишет. Сегодня свой день рождения отмечает моя любимая доченька Валерия Владимировна Рачковская. Дорогая, с огромным трепетом и гордостью поздравляю тебя с твоим 28-летием. Время летит незаметно, и вот уже столько лет прошло с того момента, как я впервые взял тебя на руки. Ты выросла и стала прекрасной, умной, самостоятельной девушкой. Я горжусь всеми твоими достижениями, твоей семьей. И уверен, что впереди тебя ждет еще множество побед и свершений. Пусть каждый день приносит радость, новые возможности и приятные сюрпризы. Желаю тебе, моя девочка, крепкого здоровья, безграничного счастья и любви. Пусть все твои мечты сбываются, и рядом всегда будут верные друзья и близкие люди. К моим поздравлениям присоединяются все наши родные. Валерия Владимировна, песня «Доченька» в исполнении Юрия Антонова сегодня звучит для вас в нашей программе.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Людмила Петровна Барболина из Кропоткина сегодня приветствует в нашей программе доброжелательного, очень порядочного мужчину, патриота нашей Родины, Сергея Александровича из села Песчинокопское Ростовской области. Сережа, я от души хочу тебе пожелать крепости духа, бодрости, оптимизма, энергии, достатка, ангела-хранителя, чтобы он помогал всегда и во всем. Хорошего тебе настроения и мирного неба над головой. Будь счастлив долгие-долгие годы.

0: Мамочки на Казак ФМ.
1: Валентина из Геогинской передает огромный привет и благодарность Нине Афанасьевне Яковенко за ваше внимание, заботу и участие, за доброту вашего сердца. Спасибо вам и дай Бог здоровья, многие благое лето, и пусть эта песня сегодня прозвучит для вас.

0: шутки на Казак-ФМ.
1: Ириша из Москвы поздравляет всех с началом осени и уже по традиции в вареничках по вашим письмам передает привет всем тем, кто ее знает. В качестве музыкального подарка, пишет Ирина, хочу услышать песню ансамбля «Скрыня» с одноименным названием. Между прочим, благодаря радиостанции «Казак-ФМ» я узнала, что моя фамилия, оказывается, пошла именно от этого слова. Жаль, не знаем, Ириша из Москвы, вашей фамилии. А стало очень интересно. Думаю, непременно поделитесь с нами. На этом все. Наша программа завершена. Все ваши письма в дневной выпуск зачитаны. Меня зовут Виктория Никитюк. Люблю, целую, крепко обнимаю. И до вечера в 18 часов вновь жду на свидании в вареничках по вашим письмам. Ну а пока, пока-пока. Хорошего дня.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон.

0: Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс. Бастон.
1: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
2: Не знаю, девочки, как вы, а я в 7 лет думала, что я взрослая. В 14 я думала, что я страшная. В 19 я все-таки решила, нет, я красивая. В 25 думала, господи, дура дурой. А теперь я понимаю, я взрослая. Страшно красивая и далеко не дура.
1: Шутки, прибаутки.
3: Эх, Люба, братцы. 99,2 FM.

0: «Дай добра».
1: Добрый день всем, кто проводит время вместе с нами. Меня зовут Ольга Альшевская. Часто мы думаем, что для того, чтобы изменить чью-то жизнь, нужны огромные деньги. Но правда в том, что иногда достаточно просто не пройти мимо, просто услышать, просто поверить. Именно вера в особенных артистов и неравнодушие наполняет Елену Анатольевну Гаипову, основателя, директора и художественного руководителя инклюзивного театра «Лестница». И этот эфир в Международный день благотворительности мы проведем вместе с ней. Елена Анатольевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга.
1: Елена Анатольевна, я знаю, что вашему театру уже исполняется 10 лет. Какой смысл вы закладывали в название «Лестница» изначально, когда все начиналось далекие 10 лет назад?
2: «Лестница» — это, конечно же, движение, стремление вверх, не останавливаться, идти вперед. И я считаю, что для нашего театра и для людей с особенностями развития, для детей и молодежи, это очень такое символичное название. И я его очень долго искала, и когда решила, что все-таки наш театр будет называться «Лестница», прыгала от радости. Когда я написала проект «Театральный ангел», приняла решение заниматься такими детками, я нашла организацию, организация инвалидов восхождения, связалась с руководителем, рассказала о своем проекте, и они сказали: да, очень хорошая идея, мы будем рады, если вы будете заниматься с такими ребятами. Предоставили мне площадку, и сработало сарафанное радио. Очень быстро я набрала детей и стала с ними заниматься.
1: Расскажите, в чем уникальность такого подхода? Почему именно театр стал ключом к реабилитации и социализации особенных детей и молодых людей?
2: Да, я изначально считала и считаю, что театральное искусство – это мощнейший инструмент социализации, реабилитации и адаптации. Приходя к нам в театр, ребенок развивается всесторонне. У нас комплексный подход, занятия разнообразные. Это сценическая речь, актерское мастерство, перкуссия, вокал, репетиции спектаклей, репетиции каких-то концертных программ, гастроли по краю и стране, участие в фестивалях и конкурсах. То есть у нас все очень разнообразно. И благодаря театральному искусству ребенок развивается всесторонне. То есть он учится говорить, он учится понимать, он учится элементарно поднимать глаза и взаимодействовать с партнером, с людьми вокруг.
1: Я знаю, все ваши артисты – это подростки и взрослые с разными диагнозами. Синдром Дауна, аутизм, ДЦП. Как им удается играть так, что зрители в зале плачут и смеются одновременно?
2: Я вообще считаю, что инклюзивное театральное искусство – это такой новый вид искусства, как глоток свежего воздуха в мире театрального искусства, и оно самое-самое искреннее. Наши артисты, они не умеют притворяться. Вот какие бы задачи режиссер им ни ставил, они в любом случае сыграют, но сыграют по-своему. Сыграют так, как они понимают, и так, как они чувствуют. И это настолько искренне, что вот нам, артистам обычным, до них даже не дотянуться. Они настолько их эмоции переполняют, настолько они на самом деле по-настоящему живут на сцене.
1: На одном из ваших праздников в храме дети из многодетных и малоимущих семей играли вместе с солнечными детьми. Это был первый опыт для многих. Но в чем же главная магия таких смешанных праздников?
2: Может быть, для деток из многодетных семей это был и первый опыт общения с такими детками, как наши, с детьми с особенностями развития. Но для наших детей, для наших артистов, это был не первый опыт. Когда у нас, во-первых, мы показываем спектакли для детей, для школьников, к нам приходит и детский сад. Спектакли у нас жанр разнообразный. Есть спектакли 6+, но приходит туда и с 3-летними, с 2-летними. Допустим, у нас есть «Кошкин дом» спектакль. И детки с нами взаимодействуют. У нас есть праздники, мы проводим общие, такие как Новый год, дни рождения, лестницы. То есть к нам приходят гости, и дети, обычные дети, с удовольствием взаимодействуют с нашими, потому что они очень добрые, они солнечные, они радостные. Никогда обычных деток никто не обидит. И вот таким обычным деткам с нашими детьми очень комфортно. И на том празднике, про который вы говорите, тот праздник был в храме Александра Невского, был очень удивительным. И также дети, обычные дети, играли с нашими детьми. И, в принципе, было непонятно, где обычные, а где необычные. Просто просто дети. Они дружат, играют, смеются. Они в этой игре, в этом празднике совершенно на равных.
1: Благодарю вас, Елена Анатольевна, за ваше открытое сердце и помощь тем, для кого так важно чувствовать себя на равных. Уважаемые радиослушатели, давайте не откладывать маленький вклад каждого из нас в большое счастье кого-то рядом. Услышимся на волнах Казак FM и всего вам доброго.
0: Кубань.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дорогая, ты прекрасна, как вот эти вот цветы.
2: Да ладно. А я думала, что я прекрасна, как вон то колечко с бриллиантом.
1: Нет, дорогая, ты прекрасна, как вот эти вот цветы.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Исламей – адыгский народный танец. Его еще называют «танцем влюбленных сердец». Легенда гласит, в ауле жил пастух Ислам. Он влюбился в прекрасную девушку, но не знал, как признаться ей в этом. Подсказали решение орел и орлица. Птицы плавно кружили в небе. То отдалялись, словно любуясь друг другом, то сближались. Их полет вдохновил Ислама. На торжестве юноша пригласил свою возлюбленную на танец и, подражая орлам, повел ее по кругу. Девушка отвечала Исламу взаимностью. Так молодые люди признались друг другу в любви через танец. И сегодня он полон скрытой страсти. Юноша стремительно и радостно несется по кругу. Его движения то строгие, то замысловатые. Девушка, наоборот, сдержана, грациозна, горделива, но в то же время взволнована и счастлива. Отбивают такт гармонь и трещотка, кружатся молодые, поет душа адыгского народа.
1: Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей. Телефон передается от жены к мужу, от мужа к детям, а от детей к бабушке с дедушкой. Это наши соседи. Всегда помогут соседу в трудной ситуации. Только если не сильно устали. И завтра вставать не рано. И если сегодня не пятница. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Слушай, Русланчик, а что для тебя важнее, безглютеновые продукты или цифровой детокс?
1: Чего? Петрович, ты что, перегрелся или заболел?
0: Фух, все в порядке, а то я побоялся, что тебя новые соседи заразили этими...

0: После 40 лет женщина вправе сама решать, сколько ей лет и сколько она весит.
1: Шутки, прибаутки. Когда душ.

0: А ви бачили, що це?
1: Что на кубанской балачке означает слово «сакыра»? Вот какие ответы мы получили от случайных прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Сакыра – это, по-моему, кипотяпки, пуга вот это.
3: Сакыра – это топор.
4: Сакыра – шкатулка для драгоценностей.
5: Сакыра – это топор.
6: Сакыра – это такой нож специальный.
7: Сакыра – ну топор.
8: Сакыра – это топор, дрова колоть.
1: Действительно, сакыра – это топор. Самое необходимое орудие в хозяйстве. Слово «топор» является древним общеславянским. Другое же древнее название топора – секира. Еще раньше топор называли аргун. На Кубани же известна такая поговорка: «Ваш топор нашу сакыру попер». В этом выражении подчеркивалось смешение русской и украинской языковой основы в говорах Кубани. Вот це так!

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Решил я, значит, похудеть. Ну и по совету друзей решил после 6 не есть. Только водичку. Ну, вчера вот ночью встал, пошел на кухню, попил борща со сметаной.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

за то, что сквозь суматоху дней своей любовью, своим теплом ты делаешь мир светлей.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Встретились две подруги.
2: Нинка, ты так изменилась! Ты так потолстела!
1: Это я еще похудела. Ты меня месяц назад не видела. Была как ты.
0: Шутки, прибаутки. Люба, братцы, 88.5 FM в горячем ключе. Включай.
3: Казак FM, мой молодой, не пойду гулять с тобой над головой моей.
4: Всем привет!
5: Мы группа «Белое злато».
6: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
7: Слушайте нашу новинку на волнах «Казак».

0: Кубань – край добра.
1: День благотворительности. Время, когда мы говорим о силе добра и его способности менять судьбы. Меня зовут Алексей Орлов, и сегодня в программе «Кубань. Край добра» история особенной семьи Галдиных из Сочи. У них серьезные проблемы со слухом. У мамы тотальная глухота. Папа и обе дочери, Аврора и Мирослава, слабослышащие. И вот недавно девочки получили новые современные аппараты, которые помогут им учиться в школе, общаться со сверстниками и ставить новые рекорды в спорте. У нас на связи папа девочек Андрей Галдин. Здравствуйте, Андрей, приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Андрей, расскажите, как изменилась жизнь девочек после покупки новых аппаратов?
2: Аврора говорит, что этот аппарат как небо и земля. То есть она все понимает, все лучше. И младшую я тоже, когда одевал и примеряю, как она реагирует, она говорит: «Ой, это совсем другое». Благодаря этому аппарату мои дети Аврора и Мирослава стали лучше понимать звуки и понимать, о чем говорят учителя. Даже если они просто смотрят, читают по губам, то равно они понимают, различают звуки. Это очень полезно, и ей буду проще учиться в школе, и там буду проще общаться, там разговаривать с учителями. Я хочу сказать большое спасибо фонду «Край добра», что они пошли навстречу и помогли нам купить самые хорошие аппараты и то, что нужно детям. Низкий поклон им, фондам, что они очень нам помогают. Я этого никогда не забуду. Я благодарю им, считаю им, поддерживаю и всегда буду помнить.
1: Андрей, пожалуйста, не отключайтесь. У нас на второй линии Михаил Макаров, руководитель пресс-службы города-отеля «Бархатные сезоны». Это партнер нашей радиостанции, добрый друг фонда «Край добра». Именно благодаря их помощи фонд «Край добра» смог купить вам слуховые аппараты. Михаил, вы меня слышите? Здравствуйте.
3: Добрый день, здравствуйте.
1: Андрей, вам слово.
2: Уважаемый Михаил, я хочу вас поблагодарить за вашу помощь, что вы подарили нашим детям маленькую радость, что мои дети могут услышать звуки, музыку можно услышать, можно разговаривать в школе, можно пообщаться с ребятами, одноклассниками. Это огромная радость для них. Большое спасибо за вашу помощь. Вы очень добрый и щедрый человек. Большое спасибо.
3: Андрей, спасибо, но дело в том, что это помощь всего коллектива города-отеля «Бархатные сезоны» и непосредственно по поручению генерального директора Елены Юрьевны Помиловой. Это продолжение нашей философии гостеприимства. Мы всегда поддерживаем различные категории наших гостей, и не только гостей. И очень рады, что ваши дочки теперь могут полноценно себя ощущать в этом мире, в мире звуков, в мире коммуникации. И для нас, конечно, это очень трогательно слышать такие слова благодарности, но в то же время мы счастливы, что чью-то мечту мы сделали реальностью. И поздравляем вас с этим приобретением, с тем, что девчата теперь могут слышать, и желаем благополучия и процветания вашей семье.
2: И вам тоже большое спасибо. Дай вам Бог здоровья и счастья вашей семье.
1: Спасибо, Андрей. Но эта история, она не единственная в череде добрых дел города-отеля «Бархатные сезоны». Прямо сейчас на связи с нами Елена Безнюк. Мы рассказывали их историю в преддверии Нового года. Богдан был участником нашей рубрики «Я верю в чудо». И его мечту исполнила компания «Город-отель «Бархатные сезоны». Здравствуйте, Елена.
4: Здравствуйте.
1: Елена, мы знаем, что в преддверии Нового года Богдан загадал на снегире открытки желание встретиться с Дедом Морозом. Расскажите, что было потом?
4: Да, за нами машина пришла, специализированная машина для колясочников. То есть Богдана разместили, коляска поместилась. В общем, все как в сказке произошло, и все это перед Новым годом. Он взрослый, но он до сих пор верит в Деда Мороза. У него задержка, конечно, есть в развитии. Он еще вот взрослый, но ребенок. И он для него Дед Мороз и Снегурочка особенно. Ну, это волшебство какое-то, ощущение праздника. И вот до сих пор и в этом году вот он все равно продолжает говорить: мама, у меня же будет на Новый год елка. Я говорю, обязательно. А Дед Мороз ко мне придет? Я говорю, обязательно придет. Настолько мы под впечатлением, конечно, и нам мало, скажем так, для счастья нужно, но это вот смена обстановки. Мы не часто, да, выходим куда-то, опять же, в силу обстоятельств, то, что коляска инвалидная, машины у меня нет, и мы пользуемся общественным транспортом. А в бархатных сезонах столько положительных эмоций он испытывал. Ну, естественно, я тоже, потому что когда мама видит, что ребенок счастлив и радуется жизни, Боже мой, бесконечно благодарна краю добра, вы делаете наших детей и родителей в том числе счастливыми. И это так греет душу. И легче жить становится, уже немножко легче становится жить.
1: Елена, мы знаем, что помимо отдыха вам подарили еще один полезный подарок для Богдана. Расскажите.
4: Да, я говорю, сынок, давай мы с тобой загадаем что-то такое глобальное и очень полезное для тебя. Вот нам нужен новый вертикализатор. Он говорит, да, мама, давай будем молиться. Он очень много знает молитвок. Мы молились. Помимо сертификата на вертикализатор Богдану и мне подарили еще сертификат на трехдневное пребывание в бархатных сезонах в удобное для нас время. Я говорю, а можно мы вот на 12 мая, у Богдана будет 17 лет, день рождения, можно мы в это время приедем? Да, да, конечно.
1: Елена, у вас есть возможность еще раз сегодня в радиоэфире поблагодарить Михаила и город-отель «Бархатные сезоны» за подарки. Михаил, вы с нами?
0: Да, Елена, добрый день.
4: Здравствуйте, Михаил, рада слышать вас. Сердечно благодарю весь коллектив за такую помощь неоценимую, просто очень нужную для моего особенного ребенка, за гостеприимство. Отдельное спасибо. Нас пригласили, разместили. Очень теплая встреча. Спасибо. Дай Бог здоровья всему коллективу за доброту, за отзывчивость, за доброе сердце, потому что не каждые люди готовы поделиться теплом, заботой. И вдвойне приятно то, что такие люди у нас есть. И спасибо отдельное фонду «Край добра». Вы нашли этих людей. И бархатным сезоном большой привет и процветания, и успешного бизнеса.
0: Спасибо огромное, очень приятно. Передадим обязательно всем нашим коллегам. Мы помним Богдана, помним, как он менялся от встречи ко встрече. И рады, что мы стали соучастниками и новогодних поздравлений, встречи с Дедом Морозом и, конечно же, непосредственно дня рождения, который в мае. Нам очень приятно, что мы смогли осуществить его мечту, ну и, наверное, даже где-то чуточку больше уделить внимание.
4: Гораздо больше, чем мечта.
1: Михаил, а как вы считаете, насколько важно сегодня помогать людям и участвовать в благотворительности?
0: Помогать важно не только сегодня. Сегодня, наверное, это особенное время, когда мы должны подставить плечо друг другу, поддерживать всячески в период различных испытаний. И вера в добро, она не просто является для нас стимулом двигаться дальше, что-то создавать. А это, наверное, одна из базовых потребностей людей – делать мир лучше вокруг себя, улучшать его и радоваться тому, как плоды твоих трудов тоже радуются и транслируют это добро дальше. И, к счастью, есть такие команды, как, например, вот фонд «Край добра», которые направляют адрес на помощь именно тем ребятам, тем детям, да и взрослым, которые попали в такие условия, в которых они не могут реализовать себя полноценно, полномасштабно. И для нас огромная честь, что мы можем быть частичкой тех людей, которые помогают, которые развивают, дают не только надежду, но и дают ощутить те реализованные блага, скажем так, которые делают их жизнь ярче, краше и интереснее.
4: Спасибо, Михаил, большое за ваше участие в судьбе особенных детей. Спасибо.
0: Спасибо вам за теплые слова.
1: Спасибо большое, а мы очень рады, что сегодня благодарность дошла до адресата. Друзья, делайте добрые дела и будьте здоровы.
5: Кубань – край добра.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят как-то муж с женой перед телевизором. Смотрят эту программу про животных. Ага. И жена, значит, спрашивает: дорогой, а правда, что все грызуны глупые и бесполезные? А муж ей на это и отвечает: правда, правда, все правда, мышка моя.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

добрые соседи. Большая рана заживет, плохое слово не забудется. Так говорят наши соседи-болгары. В России живут почти 32 тысячи болгар, а в Краснодарском крае чуть больше 3000. Узнать болгарина в своем соседе достаточно просто. У них очень популярны двусоставные имена. Красимир,

0: Среди болгарок много миниатюрных, худеньких и маленьких. Болезненно толстых нет вообще. И это при том, что типичный болгарский завтрак – это жирная слоеная или сдобная булочка с брынзой – банница. У болгарок великолепные волосы, вьющиеся или прямые, целые копны. Прекрасная, тонкая, гладкая и смуглая кожа. Ну и, конечно, прелестные их тонкие, длинные восточные носы с горбинкой. К слову, о мужчинах и юношах. Они тоже хороши собой и следят за фигурой. Они не агрессивны, спокойны и довольно предупредительны. Главный обычай у болгар – гостеприимство. Они всегда будут вам рады, но приходить к ним в гости без подарка нельзя. Подарком может быть все, что угодно, главное, чтобы он был подобран с душой. В гостях у болгарина не стоит вести себя чересчур раскованно и начинать трапезу без приглашения хозяина дома. А уж угостить они умеют. Классическое болгарское блюдо – брынза по-шопски. Чтобы его приготовить, не нужно много умения. Просто нарежьте брынзу ломтиками, разложите в смазанные маслом формочки, а сверху нарезанные кружочками помидоры, кольца сладкого перца и кусочки масла. Запекать брынзу нужно всего 5 минут при температуре 200 градусов, после чего добавить в каждую формочку по одному яйцу, посолить, поперчить и снова поставить в духовку, чтобы запечь до тех пор, пока белок не свернется. Брынзу так и подают к столу в формочках, красиво дополнив ломтиками помидора и зеленью.
1: Добрые соседи!
2: Хорошо-то как! Когда...

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут заказывать в доставке одну пачку чая и набирать 5 полных пакетов, когда сами приходят в магазин. Это наши соседи могут выносить мусор в костюме, а в театр пойти в спортивных штанах. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, представляешь, моя жена заметила, что я ее не слушаю.
1: А как это она поняла, Русланчик?
0: Да оказывается, я вчера на ее претензию «ты меня вообще не слушаешь» ответил: «да, дорогая, ты права».

0: Я не знаю, девочки, ну как так получается? Вот мой до ЗАГСа, ну такой был внимательный, такой милый, такой заботливый, такой любящий, такой щедрый. Ой, девочки, не знаю. Может, его в ЗАГСе подменили?
1: Шутки, прибаутки. Эх, Люба, братцы. 106,8 FM в

0: Кубань – край добра.
1: Приветствую всех, кто Международный день благотворительности проводит вместе с командой «Казак-ФМ». Меня зовут Ольга Альшевская. И знаете, порой кажется, что мир огромен и равнодушен. Но стоит лишь протянуть руку, и ты понимаешь, что рядом есть тем, кому нужна твоя поддержка. И те, кто готов эту поддержку подарить. Что в центре внимания ежедневно стоит в работе неравнодушных людей из благотворительного фонда «Точно добро»? Говорим с его директором Мариной Викторовной Нудьга. Марина Викторовна, здравствуйте.
2: Добрый день. В центре нашего внимания три самых таких масштабных и любимых проектов, потому что все они связаны с нашими дорогими детьми. Ну, во-первых, это наш проект «Путь сильных», который мы реализуем при поддержке грантов губернатора. Во-вторых, мы гордимся проектом «Строители будущего», потому что этот проект дал возможность нам познакомиться с замечательными, талантливыми детьми со всей России и побывать с ними в Артеке. И, конечно, мы любим очень наших мам, наших детей, участников проекта «Солнечный круг», потому что вместе с ними мы понимаем, насколько это важно поддержать добрым словом, найти вариант, который поможет семье обрести уверенность в завтрашнем дне.
1: Давайте более подробно остановимся на этих проектах, потому что они охватывают очень большое количество наших ребят. И вот команда фонда «Точно добро» получила, наверное, большую такую популярность программой «Будь сильных». Скажите, Марина Викторовна, в чем ее основная суть для самих ребят?
2: Знаете, для нас «Путь сильных» — это определенный мостик между детской мечтой и реальными возможностями. Суть не просто в том, чтобы дать детям бесплатные тренировки по единоборствам и плаванию. Суть в комплексном открытии талантов ребят. Для ребят, чьи отцы сейчас вдали от дома, или для подростка из многодетных семей, это шанс обрести внутренний стержень, поверить в себя. Это и психологическая устойчивость, и умение работать в команде, общение с наставниками из числа титулованных спортсменов. Мы говорим им: ты сильный, потому что ты преодолеваешь себя. Ты учишься дисциплине и учишься труду. И у них это получается.
1: Марина Викторовна, насколько я знаю, проект «Путь сильных», он позволил охватить 80 детей. О чем мечтают эти дети, ребята, сейчас?
2: Замечательный вопрос, действительно. Мы изначально планировали, что у нас будет 60 участников, но увидели огромный запрос от семей, и учредитель фонда Белла Артуровна поддержала этот запрос. Были выделены дополнительные средства на программу, мы расширили до 80 детей. Плюс 20 детей у нас стали еще спортсменами клуба «Баланс» по плаванию. Мечты у них очень искренние. Они хотят выиграть соревнования, чтобы мама гордилась, или хотят, чтобы папа поскорее вернулся, увидел, каким сильным стал его сын. Хотят еще раз побывать в Орленке.
1: Марина Викторовна, вы сказали, что работаете с семьями участников СВО. А чем реально помогаете этим семьям и ребятам, детям?
2: Инициатива создания проекта «Солнечный круг» принадлежит учредителю фонда Белле Артуровне Амосовой. Как многодетная мама, она очень хорошо понимает, где нужна помощь мамам для своего внутреннего баланса, а в чем нужно помочь им с детьми. И, во-первых, в этом проекте это забота о мамах. Для женщин мы даем возможность уделить время в себе, чтобы они могли выдохнуть и увидеть, как они прекрасны. И у нас это получается. Во-вторых, это, конечно, дети. Мы организуем для них разные события, как поход в театр, так поход на экскурсии, чтобы у них оставалось ощущение, что они не одни, что о них заботятся и в них верят. И у нас это получается.
1: Я знаю, что много лет вы также помогаете больным детям вместе с благотворительным фондом «Край добра». И в этом добром сотрудничестве уже сложилась некая своя история. А вот если говорить об истории успеха ваших подопечных фонда «Точно добро», наверняка эти истории дают вам силы продолжить работу.
2: Да, действительно, так это и есть. Вот, знаете, я вспоминаю 24-й год, 1 июня, и первую мою встречу с Альбертом Хачатряном, которым познакомил нас фонд «Край добра». Это мальчишка еще был в то время, который занимался спортом, но еще не определился, что спорт даст ему силы и новые возможности. И слова, которые мы тогда произнесли, оказалось, что: «Альберт, мы в тебя верим, мы будем поддерживать, фонд будет тебе помогать с участием в соревнованиях, соревнованиях, как оказалось, дали ему толчок к развитию. Как говорит мама, после этих слов он хотел бросить спорт. Но после этих слов, когда я ему сказала, что мы верим в тебя, ты будешь сиять на нашей аллее, тогда еще она была только в планах, а сейчас она есть, это дало в ней, придало ему уверенности. Он стал тренироваться каждый день. И сейчас он призер, самый лучший среди детей с заболеванием по слуху. И мы очень гордимся, потому что тогда ему было 13 лет, сейчас он уже близится к 18-летию, и мы видим, как он окреп. И вот простой пример, когда доброе слово, понимание, куда можно обратиться, где вы можете найти поддержку, дает возможность раскрыть ребенку и ощутить в себе эту уверенность. Поэтому это здорово. И, конечно же, у нас есть пример Нунеса Триан, когда 5 лет назад это была спортсменка, развивающаяся, а сейчас она чемпион мира. Чья звезда на нашей аллее славы, да, показывает и зовет всех к успеху. И очень приятно, что Нуне у нас проводит тренировки с нашими ребятами из пути сильных. Конечно, видя Нуне, равняясь на нее, они понимают, что все зависит от тебя. Это и есть наши добрые дела, которые помогают нам объединять именитых спортсменов и те, которые только становятся на путь спорта.
1: Марина Викторовна, в этот день мы решили связаться с Мальвиной Даниловой. Именно ваш фонд подарил 13-летней девочке возможность слышать мир звонче, громче и ближе. Мальвина, привет.
3: Привет.
1: Скажи, что изменилось в твоем мире после того, как фонд «Точно добро» подарил тебе новый слуховой аппарат? Какие звуки тебе сейчас нравятся больше всего?
3: Теперь я слышу, как по утрам щебечут птицы за окном, как уютно шумит вода в кране, и какой на самом деле наш пылесос очень громкий. Но самое любимое – это слышать голос мамы. Он такой теплый. Слышимость идеальная. Этот год точно будет громким на события и радостным.
1: Команда «Радио Казак ФМ» желает тебе исполнения желаний. Всего тебе самого доброго, Малин. Марина Викторовна, желаем всей команде благотворительного фонда «Точно добро» продолжать быть той искрой, которая зажигает огонь в сердцах. Всех с праздником. Давайте помнить, что добро не знает границ, возрастов и профессий. И порой лишь ваша улыбка подарит хорошее настроение незнакомому человеку на целый день. Услышимся на волнах Казак ФМ и всего вам доброго.
0: Кубань – край добра. Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Муж с женой собираются в клуб на танцы. Она, как обычно, часа три собирается, все платья перемерила, выбрала, наконец, гульку какую-то навертела и говорит: «Ну все, вот теперь я готова, можно идти».
2: Он говорит: «Так ты же не накрасилась».
1: «Ой, ничего страшного».
2: «Ну, как сказать, милая, это тебе так кажется».
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, какое мне доброе дело сделать?
3: Дочь, желание прекрасное и похвальное. А почему оно у тебя появилось?
0: А нам в садике сказали, что каждый день надо делать одно доброе дело.
3: Они объяснили, почему?
0: Нет.
3: Тогда слушай. Доброта делает нас счастливее. И это доказано в результате научных исследований. От доброго поступка нам становится тепло на душе. И это чувство вызывает выработку гормона окситоцина в нашем мозге и во всем теле. А он очень хорошо влияет на работу сердца. Еще доброта повышает уровень дофамина, гормона счастья. Поэтому некоторые ученые на полном серьезе считают добрые дела чудо-лекарством.
0: А какие добрые дела надо делать?
3: Любые. Главное – помогать другим людям совершенно бескорыстно и от всего сердца. Например, помочь маме с уборкой. Или собрать малину у бабушки. Или найти дедушке очки, которые он потерял.
0: А взрослые делают добрые дела?
3: Конечно. Очень часто взрослые помогают не только близким, но и совершенно незнакомым людям. Это называется благотворительность. Существуют специальные фонды, которые занимаются организацией помощи больным детям, пожилым людям, животным. Любой человек может совершить пожертвование в виде денег – 100 рублей или 1000. И это будет уже самое настоящее доброе дело. А благотворительные фонды на эти деньги покупают лекарства, оплачивают сложные операции. В общем, помогают тем, кто нуждается в этой помощи, самыми разными способами.
0: Пап, мне как раз зубная фея 100 рублей принесла. Давай я кому-нибудь помогу.
2: Папа знает.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи делают свою музыку погромче, чтобы мы сделали свою потише. Это наши соседи, чтобы узнать погоду, заходят на несколько метеосайтов вместо того, чтобы посмотреть в окно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович?
1: Да.
0: А кто, по твоему мнению, твой лучший сосед? Наверное, я?
1: Не, Русланчик, не ты, а соседи из 42-й квартиры.
0: Но почему не я, а они?
1: А потому что они дома не живут, а постоянно в командировках. Золотые люди!

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

0: Кубань – край добра.
1: Диме Строеву из Абинска 6 лет. В следующем году он собирается в первый класс. Его мечта – пойти в школу уверенной походкой и никогда больше не думать о боли в ногах и спине. Дима очень активный мальчик, любит играть, отлично плавает, ездит на велосипеде. Но каждый шаг ему дается с большим трудом, сквозь слезы. У Димы врожденная патология – артрогриппоз. Это тяжелое заболевание опорно-двигательного аппарата, которое поражает мышцы и суставы. После рождения мальчика были опасения, что он вообще никогда не сможет ходить. Но труд и старания врачей, родителей и самого маленького Димы позволили ему сделать первые шаги. Все 6 лет своей жизни мальчик проходит реабилитацию – ЛФК, бассейн, массаж. Однако из-за того, что Дима растет, его стопы снова начали подворачиваться. Потребовалась срочная операция, чтобы спасти ножки ребенка. Это было в прошлом году. А сейчас Диме нужна длительная и комплексная реабилитация. Этой осенью его ждут в специализированном центре, рассказывает мама Ангелина.
2: Реабилитации нам нужны 2-3 раза в год. После них у нас очень стойкий такой получается результат, хороший. Там профессионалы работают. Люди, которые знают, какую мышцу напрячь, какую расслабить. Профессионалами он занимается с удовольствием. А меня он воспринимает как маму, которая жалеет и оберегает. Да? И поэтому вот домашние тренировки, это, конечно, у нас немножечко проблемно. Но я ему говорю: Дим, операцию помнишь? Не хочешь больше? Не хочу. Давай. Он идет и занимается, конечно. Он вообще молодец. У него сила духа, характер такой мужичий прям. Если мы на полгода хотя бы остановимся, у нас начнет возвращаться все, как он родился. Это такое заболевание.
1: По словам мамы, прогнозы врачей благоприятные. Дима, когда повзрослеет, просто забудет о своем заболевании. Как говорится, перерастет его. Но для этого нужна регулярная реабилитация, чтобы постоянно нагружать мышцы и суставы. Сейчас для Димы необходимо собрать 250 тысяч рублей. И это только на очередную реабилитацию. Самостоятельно с Троевым такую сумму не потянуть. В семье работает только папа. Мама вынуждена быть дома, ведь она занимается здоровьем не только сына, но и ухаживает за тяжелобольным лежачим отцом. Когда был открыт сбор на операцию для Димы, Ангелина уже убедилась, что мир не без добрых людей. Часть средств тогда помог собрать благотворительный фонд помощи детям «Край добра». Мама Димы и сейчас верит, что ее мальчику помогут.
2: Когда мы открываем самостоятельные сборы или вот когда сбор в фонде идет, приходит, да, какая-то сумма. И я каждый раз я говорю: Господи, дай Бог этому человеку здоровье, благополучие. И я вот как будто посылаю благодарность каждый раз, каждый. И каждый раз у меня наворачиваются слезы на глазах, когда люди не проходят мимо, когда репосты делают. Я верю в этих людей добрых. Мне в добро верить очень легко, потому что я сама такая.
1: Помочь Диме Строеву несложно. Для этого надо зайти на сайт фонда «Край добра» и отправить пожертвование с помощью банковской карты.
0: Кубань.

0: ЗАГ-ФМ.
1: Здравствуйте! Сегодня Международный день благотворительности. Поздравляем всех меценатов, волонтеров, благотворителей, всех вас, кто творит добрые дела от всего сердца, от всей души, кто всегда готов прийти на помощь. Поздравляем с вашим праздником! Удачи, успехов, мира и добра вам, дорогие волонтеры! Сегодня мы говорим о благотворительности, и я хочу рассказать вам про одного мальчика, его зовут Егорушка, ну, во дворе так называют, который, вот знаете, он гуляет, он не просто так гуляет во дворе, носится с мальчишками, катается на велосипеде. Мне о нем рассказали, и я частенько за ним наблюдаю. Вот он, играя, развлекаясь, да, во дворе с товарищами, все время смотрит по сторонам. И вот идет женщина, может быть, старенькая бабулечка, может быть, просто женщина с тяжелыми сумками. Этот Егорушка, его так и зовут в нашем дворе, он непременно подлетит, говорит: давайте я вам помогу, такой Тимур и его команда. И мальчишки к нему присоединяются. Сколько раз я видела, как он маленьким помогает, что-то слетела цепь у велосипеда, а ему самому лет 11, наверное. Ну, 10-11. Так приятно на это смотреть, хочется сказать его родителям: спасибо вам за воспитание сына. Пусть растет счастливым.
2: Дождик босиком по земле прошел, клены по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо, если ясный день.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Красной строкой сегодня хочу провести тему благотворительности в своих программах. И вот когда мы говорим о том, что творят добро, как во многом это может проявиться? Увидел, что деревце наклонилось. Не прошел мимо, а взял и подвязал. В жаркий день налил птицам воды. Я знаю женщин в своем районе, которые по копеечке собирают, сами вкладывают из своей пенсии и могут подойти на улицу и говорят, если можете помочь. Но я, например, как помогала, увидела, что кормят кошечек бездомных, водичка чистая меняют. И я подошла, и мне сказали, вот если хотите хоть чем-то помочь, помогите. Низкий поклон таким добрым людям. И потом я хочу сказать, ты же тоже себе хорошо делаешь. Ты просыпаешься с какой-то задачи, о ком-то заботиться, кому-то помочь. Я хочу сейчас передать девочкам группы «Весна красна» огромный привет, в частности, Рита, тебе. Я несколько раз видела, слышала, в интернете видела и слышала, как Рита рассказывала, что периодически созывает всех собрать, вы хотите сменить подушки и одеяло, все это вычищается, и Рита отвозит в приюты для животных. Доброе это дело? Конечно же, доброе. А мохнатые наши любимцы, те, что без хозяев, во всяком случае, на мягком спят, им тепло. День благотворительности на Казак ФМ продолжается.

0: Варенички на Казак-ФМ.
1: Программа «Варенички» по вашим письмам. Меня зовут Виктория Никитюк. Я желаю вам хорошего настроения и приятного вечера в нашей компании. Поздравление программы звучит для вас, Валентина Дмитриевна Степанченко. С 80-летием вас в этом письме поздравляет Валентина Долгопят. Желаю Валентине крепкого здоровья, семейного благополучия, тепла, радости, взаимопонимания, быть всегда веселой, жизнерадостной, любви тебе и доброты. Улыбаться, не грустить и всегда красивой быть. Счастливых дней и исполнения желаний. Будь самой счастливой. Сегодня у тебя юбилей. Красивая, круглая дата. Какой бесконечной когда-то дорога казалась к ней. Стремительно время летит. И сколько бы ни миновало, но лет тебе сегодня на вид еще удивительно мало. Желаю тебе в юбилее здоровья, добра и улыбок. Лишь радостных солнечных дней. Без горести, бед и ошибок. Валентина Дмитриевна, поздравляем вас с юбилеем!

0: Казак ФМ.
1: Семьи Хмель и Куприяненко поздравляют в своем письме Николая Викторовича Лугового с юбилейным днем рождения. Пусть 60-летний юбилей тебе подарит радость, и стаи белых лебедей к тебе удача, чтоб примчалась. Жизнь прожить не поле перейти, не бывает легкого пути. Все было радость и печаль, но не должно быть тебе чего-то жаль. Дети есть семья, результат земного бытия. Желаем тебе крепкого здоровья, уюта, добра и радости чуть больше, чем вчера. Живи лет 100 и не болей. Пусть все исполнятся желания. Прими от нас самое лучшее пожелание. Для вас, Николай Викторович, эта песня.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: 73-м днем рождения в этом письме поздравляют дорогую и любимую Ольгу Дмитриевну Кириенко из станицы Привольная. «Мамочка наша, пусть годы не старят тебя никогда. Мы, дети, внуки, друзья и соседи, все любим тебя. Желаем везения, здоровья, любви и добра. Живи долго-долго. Ты всем нам нужна. Наша обожаемая именинница всю жизнь работала поваром. Если собрать вместе все вкусности, которые приготовили ее трудолюбивые руки за более чем полвека, можно накормить всю планету. Пирожки, булочки, пироги у нее, пальчики оближешь». Она и сегодня всех нас балует своей выпечкой. Спасибо тебе, наша родная. Пусть здоровье будет крепким, исполнятся все твои мечты. Пусть Бог хранит всех тех, кто тебе дорог, и тебя. Обнимаем, целуем. Алексей, Наташа, Екатерина, Геннадий, наши дети Евгений, Арина, Артем, папа Юрий Кузьмич, друзья и соседи.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Привет летит дорогой соседке, славному человеку Людмиле Николаевне Лях. Спасибо тебе за все, наше любимое. Храни тебя и твоих близких, Бог, твои соседи.

0: Зарядки на Казак ФМ.
1: Традиционный привет за ленточку от всех жителей хутора Труд и радиоэскадрона Казак ФМ от поклонников радиостанции. Дорогие наши воины, защитники, медсестры, военные врачи. Крепости духа вам и силы. Всем отечеством мы с вами. Ждем вас с долгожданной победой. Пусть хранит вас Бог. И удачи, везения, успехов!

0: Яночки на Казак ФМ.
1: С праздником первого звонка, который прозвучал во всех школах 1 сентября. Поздравления для всех юных радиослушателей любимого радио «Казачка». Все начинается со школьного звонка, читаю я письмо. В далекий путь отчаливают парты. Там впереди покруче будут старты и посерьезней будет. А пока все начинается со школьного звонка. Всем хорошей учебы, добра, мира, сказочных чудес. Пускай хранит вас и каждый ваш шаг. Господь всевидящий с небес. Музыкальный привет для всех ребят, а также для любимого внука Захара. Счастья всем и мира. Захар, нам написали ваша бабушка Людмила Алексеевна, дедушка Юрий Вячеславович. Присоединяются к ним родители, братья Саша и Ваня и друзья.

0: Рубрики на Казак-ФМ.
1: И еще один привет за ленточку нашим защитникам отправляет семья Василенко. Дорогие наши воины, хотим подарить вам песню «С чего начинается Родина». Она важна и нужна нам всем. А вам желаем Божьей защиты, духовной силы каждому и ангела-хранителя. Друзья, на этом все. Мы услышимся с вами в «Вареничках» по вашим письмам завтра в воскресенье и в 12, и в 18 часов. С вами была ваша Виктория Никитюк. Берегите себя, берегите друг друга и берегите ради Бога вашу любовь, потому что это важно. И до встречи на Казак-ФМ.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: Кубань – край добра.
1: Добрый день всем, кто сегодня в День благотворительности вместе с нами. Меня зовут Ольга Альшевская, и мы часто говорим о помощи людям. Но есть ведь те, кто не может попросить о помощи словами. Это животные, которые оказались на улице, в беде, под дождем, без крыши над головой. В Туапсе есть команда, которая дает им шанс, буквально, шанс на жизнь. Так называется организация, которая спасает кошек и собак. В гостях у нас Татьяна Вольская, координатор этого движения. Татьяна, здравствуйте.
2: Добрый день, Ольга.
1: Но говорят же, что благотворительность начинается с того, что ты сам замечаешь. А как вы решили выбрать именно эту миссию помощи животным?
2: Миссия нашей команды именно, она заключается в том, что на улицах очень много безнадзорных животных, и это просто множит боль. И наша миссия сделать так, чтобы минимизировать эту боль и уменьшить где-то популяцию безнадзорных животных, найти всем дом. И мы решили это, потому что мы перестали смиряться с этой ситуацией и решили системно ее порешать.
1: Татьяна, ну расскажите о том моменте, о том случае, встрече, либо событии, когда вы лично поняли, что не можете остаться в стороне и решили посвятить свою жизнь добрым делам.
2: Это такая эмоциональная история. Когда в апреле в Туапсе была чрезвычайная ситуация и были разливы нефтепродуктов и мазутный дождь, я 22 апреля ехала на работу, заехала в магазин, на крыльце увидела собаку, которая была вся в каплях мазута. Она сидела грустная, повесив нос. И я в этот момент поняла, что единственное, что сейчас может позволить сохранить разум и сохранить какие-то последние остатки своих сил и не потеряться в бессилии, это делать что-то своими руками, делать все возможное, пустить свои силы на помощь ближнему.
1: А сегодня как строится работа вот по реализации именно ваших добрых дел? Как работает организация?
2: Мы либо по заявкам, либо самостоятельно собираем животных безнадзорных на улицах, чаще всего, либо от казняков. Их содержим на нашей временной базе, мы пока не имеем земли, пока не выбрали землю для того, чтобы строить приют. Собираем их на временной базе, обрабатываем от паразитов, от клещей, вакцинируем, стерилизуем тех, кому это необходимо, и ищем им добрые руки. Почти программа ОСВВ, только без последнего В, без выпуска. Мы пристраиваем животных в дома.
1: Тяжело найти эти добрые руки? Охотно берут?
2: Вы знаете, по-разному. Когда-то охотно, то есть во всей той истории, которая получила очень большое освещение в СМИ в апреле, в мае, когда мы собирали и отмывали именно мазутных собак, тогда очень охотно и очень много животных мы пристроили. Мы пристроили за тот период, ну, включая, может быть, июнь, больше 150 животных в дома. Собак, кошек. Приезжали, забирали из Улан-Удэ. В Петербург очень много уехало, в Астрахань, в Архангельск. Но сейчас, конечно, все это не так активно, но все равно добрые руки находятся. Это Сочи, это Краснодар, как правило, в Петербург все еще продолжают животные уезжать. То есть для меня это было неочевидным, что это достаточно, на самом деле, распространенная ситуация, когда забирают животное в добрые руки.
1: Ну, кстати, насчет неочевидного. В вашей работе, в вашем признании самое неочевидное для посторонних, вот для нас, которые не крутятся в этой работе.
2: Людям свойственно бояться собак. И вот те собаки безнадзорные, которые ходят по улицам, они вызывают, как правило, страх, что это животное укусит, будет агрессировать, каким-то образом обидит человека. Когда такое животное попадает на какую-то базу, то есть не в приют, в котором оно сидит в клетке, а на какую-то базу, где социализируют этих животных, например, как мы, животное при проявлении минимальной заботы, появлении миски с едой и теплой лежанки, это животное, как правило, превращается в сиропную лужу, охотно ходит на поводке, охотно контактирует с людьми, с другими животными. То есть это животное превращается в комнатную собаку или кошку и вполне способно жить в доме с людьми и не быть склонным к бродяжничеству.
1: Татьяна, ну в этот день, в день благотворительности, я не могу не спросить вас, как вы считаете, вот люди, чьи сердца открыты к помощи, они уже рождаются с таким стремлением помогать или все-таки это что-то приобретенное?
2: Далеко не всегда. Кто-то, конечно, рождается. Я лично знаю женщину, а тоже руководителя некоммерческой организации, которая в своем детстве однажды привела переночевать домой коня, например. А кто-то, конечно, не рождается, кто-то остается в стороне от таких дел, но бывает такое, что в жизни человека случается какое-то, может быть, трагическое или, в принципе, достаточно эмоциональное событие, которое открывает глаза на то, что помочь ближнему, либо хвостатому, либо человеку, помочь ближнему становится потребностью.
1: А как, по вашему мнению, нужно сегодня воспитывать вот то самое чувство сострадания в подрастающем поколении?
2: Мне не очень нравится слово «сострадание» по одной простой причине, потому что это сострадание, участие в чужом страдании. Ты как будто к нему присоединяешься. Мне больше нравится слово «благотворительность», потому что ты творишь благо. Поэтому воспитывать, наверное, я бы сказала, осознанное отношение к животным необходимо с подросткового, раннего, школьного или, может быть, даже старшего детсадовского возраста. И такие программы существуют. Они в том числе на уровне федеральном существуют. Есть гранты, которые, благодаря которым это можно реализовывать. Делаются благотворительные концерты, театральные постановки, на которые приглашают детей. С просвещением посещают школы, детсады, приглашают в приюты к животным, с которыми можно безопасно контактировать детям. Для того, чтобы детям в раннем возрасте в ту мысль о том, что к животным нужно относиться осознанно и с заботой, это можно только вот воспитать. Потому что взрослые уже, у них психика уже ригидна, они представляют себе помощь в том, чтобы присмотреть и подкормить на улице, это не решает проблему. Или там содержать дома 20 кошек, 20 собак на площади там, в 4 квадратных метра, что тоже не решает проблему. Поэтому воспитывать нужно с раннего возраста.
1: Татьяна, мы сегодня говорили о спасении животных, но мне показалось, что ваша работа спасает нас в первую очередь от равнодушия и черствости. Удачи вам, сил и побольше добрых людей на пути. Услышимся на волнах Казак-ФМ.
0: Кубань

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Шибр – один из древнейших национальных инструментов Чувашии. Он похож на волынку. Воздушный резервуар шибра – кожаный мешок. Перед игрой его намачивают, чтобы он стал эластичным и не пропускал воздух. В мешок вставлена короткая деревянная трубка для вдувания воздуха и две мелодические свинцовые трубки. В прошлом шибр применялся при совершении религиозных обрядов, в том числе звучал на весеннем празднике венчание плуга и земли. Звуком инструмента приписывалась таинственная магическая сила. Чувашских волынщиков называли шибрс. Они обязательно участвовали во всех народных праздниках. Особым почетом волынщики были окружены на свадьбах. Верхом на коне шибрс сопровождал жениха в поездке за невестой. Музыкант во время свадьбы располагался на особом возвышении и на шибре исполнял плясовые мелодии и наигрыши. Если на свадьбе было два волынщика, один из свиты жениха, другой из свиты невесты, то между ними завязывалась музыкальная битва. В настоящее время шибр вытесняется гармоникой, но остается любимым музыкальным инструментом на праздниках. Ведь он — душа чувашского народа.
2: Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ —

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Народная мудрость гласит: новое – это хорошо забытое старое. Вот думаю, зачем третий раз замуж-то выходила?

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приходит отец с работы, и в дверях его встречает радостный ребенок.
2: Пап, папа, папонька, папочка, папуля, ты мне что-нибудь купил?
1: Нет, сынок, сегодня я тебе ничего не купил.
3: Малыш поворачивается, уходит и холодно бросает маме: иди встречай, там твой муж приехал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Хорошо-то как, когда...

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Ингушская народная сказка «Возвращение благодати». Однажды некий человек проснулся утром, вышел во двор и увидел, что по свежевыпавшему снегу идут следы из его дома, но во двор следы не вели. Задумался он и стал гадать, что бы это могло быть. Решив выяснить, он отправился по следу, который привел его к пещере. Подойдя к пещере, он крикнул:
2: «Не оставляя следов к моему дому, но оставляя их, покидая мой дом, кто-то ушел. Кто же он?»
1: Какой-то голос ему ответил: «Это я, благодать, которая рассердилась на тебя и покинула твой дом. Зря ты трудился и пришел за мной». Тогда человек начал очень просить ее вернуться, говоря, что он очень обездоленный человек и без благодати пропадет. Благодать ответила: «За то, что ты потрудился и пришел за мною, я дам тебе что-нибудь другое, что пожелаешь сам или твоя семья, но не проси меня вернуться к тебе». Подумал человек и сказал:
2: «У меня мало ума. Если ты позволишь, я посоветуюсь дома».
1: Благодать согласилась. Он вернулся домой и все рассказал. Ему стали советовать попросить кто золото, кто зерна. Младшая же сноха сказала:
3: «Попроси нашей семье согласия. Там, где его нет, ничего не будет».
1: Послушал он ее и пошел в пещеру, где у благодати попросил согласия своей семье. И тогда благодать сказала: «Обхитрили вы меня, даю вам согласие. А где согласие, там должна быть и я. Поэтому возвращаюсь к вам». Вот и сказке конец. А теперь, малыш, закрывай глазки и засыпай. Сказочных тебе снов!

0: женщина у психотерапевта. «Доктор, мне кажется, мой муж мне изменяет. Представляете, по понедельникам он исчезает, возвращается веселый, довольный, глаза горят, а через день опять начинает брюзжать и теряет ко всему интерес». Психотерапевт: «Ха-ха-ха, так это он ко мне ходит».
1: Шутки, прибаутки. Эх, хорошо, сказа кафе.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Значит так, запомните, женщины, храбрость, отвага и решительность. Вот три признака настоящего крепкого мужского опьянения.
2: Для соседа.
0: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак ФМ.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казак ФМ».

Мне тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя.

мне тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку.

Zack FM. Zack FM.

Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информации.